0: Да притоним и нас за то время.
1: Наруто пролетів над Богуславом.